just for you. I bloom just for you.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Let's go.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lied to you, but y'all know.
1: Radio Musica.
2: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: 106.4 FM.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Пресс-служба ЦАЛИ официально сообщила, что на юге Ливана в результате атаки вражеского дрона пострадали 4 бойцов. Согласно сводке оборонного ведомства, один из раненых, являющийся военнослужащим резерва, получил ранение средней степени тяжести. Еще 3 солдат ранены легко. Все бойцы были оперативно эвакуированы с поля боя и доставлены в госпиталь для оказания экстренной медицинской помощи. Командование армии обороны Израиля подтвердило, что семьи пострадавших военнослужащих уже получили уведомление о случившемся. Новая эпоха в истории израильской разведки началась с жесткого геополитического предупреждения. На торжественной церемонии смены руководства Моссада премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально представил 14-го главу ведомства Романа Гофмана, который сменил на этом посту Давида Барнея. В своей речи глава правительства подчеркнул, что конец иранского режима неизбежен, и Израиль активно поможет приблизить эту цель, полностью исключив возвращение ядерной угрозы или баллистического шантажа. Нетаньяху особо отметил уникальный жизненный путь Романа Гофмана от репатриации из Беларуси в Ашдод в подростковом возрасте и успеха в юношеском боксе до поста военного секретаря премьер-министра. Глава государства выделил его нестандартное стратегическое мышление, способность находить уязвимости врага и бескомпромиссное стремление к победе, которые теперь станут основой работы спецслужбы на иранском направлении. Пентагон намерен взять на себя ключевую роль в долгосрочном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, усилив государственные институты Ливана. По конфиденциальным данным израильской вещательной корпорации КАН, Вашингтон разрабатывает масштабную программу, в рамках которой американские военные инструкторы займутся подготовкой регулярной ливанской армии. Главной стратегической задачей этого обучения станет способность официальных вооруженных сил Бейрута официально противостоять группировке Хизбалла и полностью лишить эту радикальную группировку ее боевого потенциала. Сообщается, что Иерусалим полностью поддерживает американскую инициативу. Проект уже прошел этап детального обсуждения на двусторонних переговорах израильской и ливанской делегации в США, которые, по оценкам участников, продвигаются в исключительно конструктивном русле. Громкий коррупционный скандал в муниципальных кругах на севере страны привел к масштабным арестам и вызову высшего руководства города в правоохранительные органы. Напомню, что накануне 2 июня следственные органы задержали 18 подозреваемых, среди которых оказался и заместитель мэра города Наарии. Фигурантам вменяется участие в масштабной схеме подкупа, позволившей криминальным структурам незаконно влиять на результаты городских тендеров. В рамках расследования полиция вызвала для дачи показаний и мэра города Наария Ронена Морелли. По информации общественного вещателя Израиля КАН, на на данный момент глава муниципалитета не находится в статусе подозреваемого. Следователи намерены допросить его, чтобы выяснить степень осведомленности о фальсификации конкурсных процедур в пользу преступных элементов, а также прояснить характер связи городской администрации с ключевым организатором незаконных выплат. Сегодня, в среду, 3 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль участвует в премии «Оскар» с 1964 года, выдвигая фильмы в категории «Лучший международный полнометражный фильм». С тех пор страна регулярно представляет свои работы на отбор Американской киноакадемии. За это время израильские фильмы около 10 раз получали официальные номинации. Среди наиболее известных номинантов – «Салах Шабати», «Бафор», «Вальс с Баширом», «Примечания» и «Аджами». Эти картины привлекали внимание к израильскому кино благодаря сложным темам, авторскому языку и социальному контексту. Несмотря на устойчивое присутствие в номинациях, израильские фильмы ни разу не получали статуэтку в этой категории. Тем не менее, сами номинации играли важную роль. Они открывали фильмам путь к международному прокату, фестивалям и более широкой аудитории. Израильская киноиндустрия сравнительно невелика по объему производства, но отличается высокой концентрацией авторского кино. Многие фильмы создаются при участии международных копродукций.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Пресс-служба ЦАЛИ официально сообщила, что на юге Ливана в результате атаки вражеского дрона пострадали 4 бойцов. Согласно сводке оборонного ведомства, один из раненых, являющийся военнослужащим резерва, получил ранение средней степени тяжести. Еще 3 солдат ранены легко. Все бойцы были оперативно эвакуированы с поля боя и доставлены в госпиталь для оказания экстренной медицинской помощи. Командование армии обороны Израиля подтвердило, что семьи пострадавших военнослужащих уже получили уведомление о случившемся. Новая эпоха в истории израильской разведки началась с жесткого геополитического предупреждения. На торжественной церемонии смены руководства Моссада премьер-министр Израиля

Биньямин Нетаньяху официально представил 14-го главу ведомства Романа Гофмана, который сменил на этом посту Давида Барнея. В своей речи глава правительства подчеркнул, что конец иранского режима неизбежен, и Израиль активно поможет приблизить эту цель, полностью исключив возвращение ядерной угрозы или баллистического шантажа. Нетаньяху особо отметил уникальный жизненный путь Романа Гофмана от репатриации с Беларуси в Ашдод в подростковом возрасте и успеха в юношеском боксе до поста военного секретаря премьер-министра. Глава государства выделил его нестандартное стратегическое мышление, способность находить уязвимости врага и бескомпромиссное стремление к победе, которые теперь станут основой работы спецслужбы на иранском направлении. Пентагон намерен взять на себя ключевую роль в долгосрочном урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, усилив государственные институты Ливана. По конфиденциальным данным израильской вещательной корпорации КАН, Вашингтон разрабатывает масштабную программу, в рамках которой американские военные инструкторы займутся подготовкой регулярной ливанской армии. Главной стратегической задачей этого обучения станет способность официальных вооруженных сил Бейрута официально противостоять группировке Хизбалла и полностью лишить эту радикальную группировку ее боевого потенциала. Сообщается, что Иерусалим полностью поддерживает американскую инициативу. Проект уже прошел этап детального обсуждения на двусторонних переговорах израильской и ливанской делегации в США, которые, по оценкам участников, продвигаются в исключительно конструктивном русле. Громкий коррупционный скандал в муниципальных кругах на севере страны привел к масштабным арестам и вызову высшего руководства города в правоохранительные органы. Напомню, что накануне 2 июня следственные органы задержали 18 подозреваемых, среди которых оказался и заместитель мэра города Наарии. Фигурантам вменяется участие в масштабной схеме подкупа, позволившей криминальным структурам незаконно влиять на результаты городских тендеров. В рамках расследования полиция вызвала для дачи показаний и мэра города Наария Ронена Морелли. По информации общественного вещателя Израиля КАН, на данный момент глава муниципалитета не находится в статусе подозреваемого. Следователи намерены допросить его, чтобы выяснить степень осведомленности о фальсификации конкурсных процедур в пользу преступных элементов, а также прояснить характер связи городской администрации с ключевым организатором незаконных выплат. Сегодня, в среду, 3 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум – плюс 27 градусов, ночью – 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Есть работа, где вы не просто работник, вы

становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В 2018 году Европа услышала голос, который невозможно было ни с кем спутать. Это была Нетта Барзилай, израильская певица, которая победила на Евровидении с песней «Той». Ее появление стало вызовом привычному формату конкурса, где чаще побеждают блестки и шаблоны. Нетта вышла на сцену и просто была собой. Сильной, ироничной и свободной. В ярком костюме и с пэтлупером в руках, создавая музыку здесь и сейчас, в прямом эфире. Песня «Той» звучала как манифест. «Я не кукла, я не игрушка». В ней было все. Юмор, сила и самоирония. Это был не просто хит, а заявление о праве быть собой, о свободе без оправданий. После победы Нетта давала концерты по всему миру, выпустила новые песни и стала символом уверенности и самопринятия. Она не изменила музыку, она изменила восприятие того, как может звучать женщина, которая больше не боится быть настоящей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий. Jason.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование Цааля выступило с жестким предупреждением в адрес боевиков Хизбаллы, укрывающихся на юге Ливана. Официальный представитель армии обороны Израиля на арабском языке подполковник Элла Вавия заявила о выявлении десятков боевиков в христианском квартале прибрежного города Тир. Ранее этот район не включался в официальные приказы об эвакуации, чем и воспользовалась Хизбалла, рассчитывая на безопасность внутри. Армейское руководство призывает местных жителей немедленно потребовать от боевиков покинуть жилые сектора. В Цале же подчеркивают, что если присутствие сил Хизбаллы в христианском квартале сохранится, армия незамедлительно объявит тотальную эвакуацию и начнет точечную ликвидацию инфраструктуры врага, говорится в сообщении. Итак, напомню, что новым директором израильской службы внешней разведки Моссад официально стал Роман Гофман. Его вступление в должность ознаменовалось трогательной речью, в которой новый глава ведомства обратился к своим родителям и коллегам. Гофман выразил глубокую благодарность отцу Владиславу и покойной матери Людмиле, подчеркнув, что их мужественное решение бросить все и репатриироваться в Израиль всегда служит для него главным ориентиром при принятии самых трудных и судьбоносных решений. Обращаясь к личному составу спецслужбы, Роман Гофман назвал сотрудников, цитирую, «тихим и мощным голосом государства Израиль» и заявил, что возглавляет ведомство, полностью полагаясь на колоссальный опыт сотрудников. Гофман заверил, что Моссад продолжит вести бескомпромиссную секретную деятельность на территории врага для защиты еврейского государства. Опровержение слухов о прекращении контактов между Вашингтоном и Тегераном поступило напрямую из Белого дома. Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети категорически назвал сообщение о срыве диалога дезинформацией и фейком. Он подчеркнул, что переговорный процесс идет, цитирую, непрерывно, включая последние дни и сегодняшнее утро. По словам главы государства, предсказать финальный итог этих встреч пока невозможно, однако Ирану уже поставлен жесткий ультиматум. Трамп открыто заявил иранской стороне, что 47-летний период неопределенности должен быть завершен и пришло время для заключения официального соглашения, так как текущая ситуация больше не может оставаться в замороженном состоянии. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху официально объявил о запуске беспрецедентной национальной программы модернизации территорий, расположенных в радиусе 9 километров от ливанской границы. Далее цитирую. «То, что правительство приняло вчера вечером, это драматические решения по укреплению севера. Мы говорим о районе от линии границы с Ливаном и 9 километров на юг. Мы также решим проблему с дронами. Люди потянутся на север. Мы вкладываем здесь здесь очень большие деньги. Сегодня мы утвердили чуть более 13 миллиардов шекелей в дополнение к 7 миллиардам, которые уже были выделены. То есть всего 20 миллиардов шекелей сейчас направляется в поселение Севера. И это справедливо. Когда я говорю, что люди придут на Север, я говорил это и о Юге. И люди говорили, но это просто слова. Сегодня же Юг, который был под угрозой с точки зрения безопасности, испытывает огромный спрос. Там огромный рост и расцвет. И то же самое произойдет здесь, на Севере, сказал премьер-министр. Сегодня, в среду, 3 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжают следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Арухат Шиши – пятничный ужин. Один из самых устойчивых и узнаваемых ритуалов израильской жизни. Он существует вне зависимости от уровня религиозности и воспринимается не как формальная традиция, а как естественная часть недели. В пятницу вечером израильская реальность меняет ритм. Рабочие дела откладываются, города постепенно замирают, и дома наполняются движением и голосами. За столом собираются семья, близкие, друзья, иногда гости. Даже в светских семьях этот вечер часто начинается с зажигания субботних свечей и коротких благословений, не по обязанности, а по внутреннему желанию сохранить момент. Главное в Арухат Шиши – не форма, а содержание. Это вечер, когда люди сознательно садятся за стол с самыми близкими и любимыми, без спешки и отвлечений. Здесь говорят о жизни, слушают друг друга и просто находятся вместе. Для многих израильтян Арухат Шиши становится эмоциональной опорой недели, а для новых репатриантов – одним из первых опытов настоящей вовлеченности в израильскую жизнь, когда дом и круг общения начинают ощущаться как свои. В условиях постоянной напряженности именно этот повторяющийся вечер создает чувство устойчивости и принадлежности.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование Цааля выступило с жестким предупреждением в адрес боевиков Хизбаллы, укрывающихся на юге Ливана. Официальный представитель армии обороны Израиля на арабском языке подполковник Элла Вавия заявила о выявлении десятков боевиков в христианском квартале прибрежного города Тир. Ранее этот район не включался в официальные приказы об эвакуации, чем и воспользовалась Хизбалла, рассчитывая на безопасность внутри. Армейское руководство призывает местных жителей немедленно потребовать от боевиков покинуть жилые сектора. В Цале же подчеркивают, что если присутствие сил Хизбаллы в христианском квартале сохранится, армия незамедлительно объявит тотальную эвакуацию и начнет точечную ликвидацию инфраструктуры врага, говорится в сообщении. Итак, напомню, что новым директором израильской службы внешней разведки Моссад официально стал Роман Гофман. Его вступление в должность ознаменовалось трогательной речью, в которой новый глава ведомства обратился к своим родителям и коллегам. Гофман выразил глубокую благодарность отцу Владиславу и покойной матери Людмиле, подчеркнув, что их мужественное решение бросить все и репатриироваться в Израиль всегда служит для него главным ориентиром при принятии самых трудных и судьбоносных решений. Обращаясь к личному составу спецслужбы, Роман Гофман назвал сотрудников, цитирую, «тихим и мощным голосом государства Израиль» и заявил, что возглавляет ведомство, полностью полагаясь на колоссальный опыт сотрудников. Гофман заверил, что Моссад продолжит вести бескомпромиссную секретную деятельность на территории врага для защиты еврейского государства. Опровержение слухов о прекращении контактов между Вашингтоном и Тегераном поступило напрямую из Белого дома. Американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети категорически назвал сообщение о срыве диалога дезинформацией и фейком. Он подчеркнул, что переговорный процесс идет, цитирую, непрерывно, включая последние дни и сегодняшнее утро. По словам главы государства, предсказать финальный итог этих встреч пока невозможно, однако Ирану уже поставлен жесткий ультиматум. Трамп открыто заявил иранской стороне, что 47-летний период неопределенности должен быть завершен и пришло время для заключения официального соглашения, так как текущая ситуация больше не может оставаться в замороженном состоянии. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху официально объявил о запуске беспрецедентной национальной программы модернизации территорий, расположенных в радиусе 9 километров от ливанской границы. Далее цитирую. «То, что правительство приняло вчера вечером, это драматические решения по укреплению севера. Мы говорим о районе от линии границы с Ливаном и 9 километров на юг. Мы также решим проблему с дронами. Люди потянутся на север. Мы вкладываем здесь очень большие деньги. Сегодня мы утвердили чуть более 13 миллиардов шекелей в дополнение к 7 миллиардам, которые уже были выделены. То есть всего 20 миллиардов шекелей сейчас направляется в поселение севера. И это справедливо. Когда я говорю, что люди придут на север, я говорил это и о юге. И люди говорили, но это просто слова». Сегодня же юг, который был под угрозой с точки зрения безопасности, испытывает огромный спрос. Там огромный рост и расцвет. И то же самое произойдет здесь, на севере, сказал премьер-министр. Сегодня, в среду, 3 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В израильском общественном и политическом языке часто звучит выражение «хосен леуми». Его обычно переводят как «национальная устойчивость», но этот перевод не полностью передает смысл понятия. «Хосен леуми» — это способность общества выдерживать кризисы и продолжать жить и функционировать. Речь идет не только о военной сфере, но и о психологическом состоянии общества, доверии между людьми, работе государственных институтов и уровне социальной сплоченности. В Израиле этот термин используется в самых разных контекстах – в армии, системе здравоохранения, в образовании и в социальной политике. Им описывается готовность общества справляться с чрезвычайными ситуациями – войнами, терактами, экономическими кризисами и массовыми травматическими событиями. Важно, что «хосен леуми» рассматривается не только как задача государства. Это коллективное свойство, в которое входят действия граждан, работа волонтеров, взаимная помощь, функционирование местных сообществ и способность людей возвращаться к повседневной жизни даже в условиях напряжения. После начала войны в октябре 2023 года выражение «хосен леуми» стало частью повседневной речи. Его используют, говоря о резервистах и их семьях, о медицинских бригадах, о системах.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсане и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсане и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
2: Новости из «Махсана» и «Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль устанавливает жесткое стратегическое уравнение в Ливане, связывая безопасность своих северных границ со спокойствием в Бейруте. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любые атаки на израильские населенные пункты, цитирую, вызовут немедленные и мощные удары по Дахи, шиитскому кварталу и главному оплоту Хизбаллы в ливанской столице. По словам главы оборонного ведомства, этот ультиматум, согласованный с премьер-министром Ицаалем, и уже привел к бегству около 600 тысяч жителей Дахи, создав колоссальное давление на руководство Ливана и Хизбаллу. Важно, что США поддержали данный принцип и официально передали его Бейруту. Кац подчеркивает, что военная операция внутри Ливана продолжится в любом случае. Сухопутные силы уже удерживают зону безопасности площадью около 600 квадратных километров до так называемой «желтой линии», а операция по уничтожению террористической инфраструктуры в приграничных деревнях близится к завершению. Главными целями Израиля остаются полный контроль над зоной безопасности и демилитаризация территории до реки Литани. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News публично заявил, что масштабное соглашение с Ираном может быть официально заключено уже в течение этой недели. Американский лидер напомнил, что основные параметры сделки были согласованы в ходе интенсивных переговоров еще 8 дней назад и в очередной раз выразил уверенность в скором завершении войны с Израилем. Комментируя возникшие разногласия, связанные с требованием Тегерана включить Ливан в общую архитектуру прекращения огня, Трамп отметил, что оперативно урегулировал возникшую заминку. Законодательная инициатива по реформированию высшей правовой системы страны успешно преодолела первый ключевой этап в Кнессете. Накануне Кнессет утвердил в первом чтении резонансный законопроект, предполагающий разделение полномочий юридического советника правительства. В ходе голосования документ получил поддержку 65 депутатов, в то время как 47 законодателей высказались против. Теперь же законопроект будет возвращен в парламентскую конституционную комиссию для детальной доработки и подготовки к финальным второму и третьему чтениям. Суть реформы заключается в разграничении функций. Предлагается закрепить правовое консультирование кабинета министров за одной фигурой, а руководство всей системой уголовного преследования передать независимому генеральному прокурору, полностью разведя эти полномочия между двумя разными должностными лицами. Напомню, что командование тыла обновило оборонные инструкции и ввело ряд существенных послаблений на линии противостояния. Уровень ограничений снижен до частичной деятельности. Здесь снова открываются школы, детские сады и рабочие места, при условии, что поблизости есть доступное стандартное убежище. Массовые мероприятия разрешены в масштабе до 100 человек на улице и до 400 в помещениях. Открылись и местные пляжи, в то время как Верхняя Галилея, Север северо-голландских высот Кацрин и Кидмацви полностью возвращаются к обычному режиму без каких-либо лимитов. Данные правила актуальны до вечера 7 июня. Полиция Израиля обратилась к общественности за помощью в расследовании серьезного преступления против подростка. Следователи округа Бнебрак Рамат-Ган задержали 35-летнего жителя Бнебрака Маира Леви. Поводом для расследования послужило заявление, поданное на прошлой неделе, о совершении подозреваемым непристойных действий. Правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины и взяли его под стражу. Мировой суд Тель-Авива уже продлил срок содержания задержанного под арестом для проведения дальнейших следственных действий. Стражи порядка призывают граждан, которые знают данного человека или также пострадали от его противоправных действий, немедленно связаться с полицией по телефону. Сегодня, в среду, 3 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Есть музыка, которая будто дышит вместе со страной. Не громкая, не героическая, просто настоящая. Такой стала музыка Идана Райхеля. Во время войны 7 октября он остался в Израиле. Выступал для солдат, в госпиталях, в убежищах. Там, где людям нужно было немного тишины и тепла. Всегда босиком, без декораций, без слов лишних. Проект Идана Райхеля появился в начале 2000-х. Тогда молодой клавишник решил соединить голоса разных Израилей. Эфиопский, марокканский, йеменский, русский. В одну мелодию. Так родилась песня «Бой, иди сюда». Простая, как дыхание, и узнаваемая с первых аккордов. Ее слушали в такси, на свадьбах, в армии, на митингах, там, где хотелось немного света. Сегодня проект Идана Райхеля – это не просто группа. Это идея о стране, где каждый голос важен.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль устанавливает жесткое стратегическое уравнение в Ливане, связывая безопасность своих северных границ со спокойствием в Бейруте. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любые атаки на израильские населенные пункты, цитирую, вызовут немедленные и мощные удары по Дахе, шиитскому кварталу и главному оплоту Хизбаллы в ливанской столице. По словам главы оборонного ведомства, этот ультиматум, согласованный с премьер-министром Ицаалем, и уже привел к бегству около 600 тысяч жителей Дахи, создав колоссальное давление на руководство Ливана и Хизбаллу. Важно, что США поддержали данный принцип и официально передали его Бейруту. Кац подчеркивает, что военная операция внутри Ливана продолжится в любом случае. Сухопутные силы уже удерживают зону безопасности площадью около 600 квадратных километров до так называемой «желтой линии», а операция по уничтожению террористической инфраструктуры в приграничных деревнях близится к завершению. Главными целями Израиля остаются полный контроль над зоной безопасности и демилитаризация территории до реки Литания. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News публично заявил, что масштабное соглашение с Ираном может быть официально заключено уже в течение этой недели. Американский лидер напомнил, что основные параметры сделки были согласованы в ходе интенсивных переговоров еще 8 дней назад и в очередной раз выразил уверенность в скором завершении войны с Израилем. Комментируя возникшие разногласия, связанные с требованием Тегерана включить Ливан в общую архитектуру прекращения огня, Трамп отметил, что оперативно урегулировал возникшую заминку. Законодательная инициатива по реформированию высшей правовой системы страны успешно преодолела первый ключевой этап в Кнессете. Накануне Кнессет утвердил в первом чтении резонансный законопроект, предполагающий разделение полномочий юридического советника правительства. В ходе голосования документ получил поддержку 65 депутатов, в то время как 47 законодателей высказались против. Теперь же законопроект будет возвращен в парламентскую конституционную комиссию для детальной доработки и подготовки к финальным второму и третьему чтениям. Суть реформы заключается в разграничении функций. Предлагается закрепить правовое консультирование кабинета министров за одной фигурой, а руководство всей системой уголовного преследования передать независимому генеральному прокурору, полностью разведя эти полномочия между двумя разными должностными лицами. Напомню, что командование тыла обновило оборонные инструкции и ввело ряд существенных послаблений на линии противостояния. Уровень ограничений снижен до частичной деятельности. Здесь снова открываются школы, детские сады и рабочие места, при условии, что поблизости есть доступное стандартное убежище. Массовые мероприятия разрешены в масштабе до 100 человек на улице и до 400 в помещениях. Открылись и местные пляжи, в то время как Верхняя Галилея, Север Голландских высот Кацрин и Кидмацви полностью возвращаются к обычному режиму без каких-либо лимитов. Данные правила актуальны до вечера 7 июня. Полиция Израиля обратилась к общественности за помощью в расследовании серьезного преступления против подростка. Следователи округа Бнебрак Рамат-Ган задержали 35-летнего жителя Бнебрака Мейра Леви. Поводом для расследования послужило заявление, поданное на прошлой неделе, о совершении подозреваемым непристойных действий. Правоохранители оперативно установили местонахождение мужчины и взяли его под стражу. Мировой суд Тель-Авива уже продлил срок содержания задержанного под арестом для проведения дальнейших следственных действий. Стражи порядка призывают граждан, которые знают данного человека или также пострадали от его противоправных действий, немедленно связаться с полицией по телефону. Сегодня, в среду, 3 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Дневной максимум плюс 27 градусов, ночью 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Технология видеокапсулы для обследования желудочно-кишечного тракта была создана израильским инженером-оптиком Гавриэлем Иданом. Он много лет работал в оборонной промышленности, занимаясь миниатюрными оптическими системами. И именно там появилась идея, что камеру можно сделать настолько маленькой, чтобы ее проглотить. В конце 90-х Идан вместе с доктором Полом Фейном из больницы Эмек представил первую рабочую модель капсулы. В 1998 году была основана компания Given Imaging, а сама капсула получила название M2A – «От рта до выхода», отражая весь путь исследования. В 2001 году FDA впервые одобрила PILCAM для клинического применения. Капсула длиной около 26 мм содержит мини-камеру, светоиды, батарею и передатчик. Пациент проглатывает капсулу, и она самостоятельно проходит по кишечнику, делая тысячи снимков и передавая их на внешний приемник. Главная ценность PILCAM – возможность исследовать тонкий кишечник, участок, который традиционная эндоскопия охватывает только частично. С ее помощью диагностируют скрытые кровотечения, воспаления, опухоли и другие патологии, которые раньше было сложно обнаружить. В последующие годы PILCAM стала частью мировой медицинской практики. Given Imaging позже вошла в состав международной корпорации, но

исследовательский центр технологий остался в Израиле. Сегодня пилка – это уже привычный инструмент в гастроэнтерологии. А все началось с идеи инженера, который однажды решил, что камеру можно уменьшить до размера таблетки и что это изменит диагностику. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Смена руководства в главной разведывательной службе Израиля знаменовалась бескомпромиссными заявлениями высшего руководства страны в адрес Тегерана. Напомню, что накануне глава правительства Бенямин Нетаньяху публично пообещал, что Израиль приложит все усилия для ускорения падения действующего иранского режима, подчеркнув, что внешнеполитическое ведомство и спецслужбы обязаны навсегда лишить Тегеран возможности угрожать еврейскому государству ядерным оружием, а также баллистическими ракетами. Нетаньяху напрямую поставил перед Романом Гофманом задачу удерживать Моссад на передовой борьбы с иранской экспансией. Серьезный прецедент в рядах армии обороны Израиля. Раскрыта крупная схема хищения и продажи оружия непосредственно из боевых частей. Расследование завершилось передачей дела в военный суд. На скамье подсудимых оказались двое солдат срочной службы с севера страны. Главный фигурант, пользуясь технической должностью, обкрадывал спящих бойцов в палатках. Кроме того, прямо со сборочного пункта из боевой машины он похитил еще и боеприпасы. Все это помогало ему похищать еще один солдат. Сообщники успели продать 3 единицы оружия, выручив за каждую сделку более 100 тысяч шекелей. Организатор также пытался подкупить сослуживцев для расширения своей сети. Сейчас же прокуратура требует оставить обвиняемых под стражей до конца процесса. Новый виток расследования масштабного коррупционного скандала на севере страны в городе Нарии обнажил связи местных чиновников с организованной преступностью. Как сообщает общественный вещатель Израиля Кан-11, под следствием известный криминальный авторитет Шмули Харуш, который фактически установил контроль над городскими комитетами по планированию, строительству и проведению тендеров. В центре дела оказался и заместитель мэра Дмитрий Эпштейн. Суд уже продлил его арест на 9 суток по подозрению в получении взяток и содействии мафиозным структурам в получении строительных подрядов на миллионы шекелей. В рамках спецоперации, которую ведомство ЛАВ-433 и налоговое управление готовили больше года, правоохранители провели обыски на 20 объектах, конфисковав элитную недвижимость, дорогие автомобили и яхту, сообщает Кан-11. Циничная попытка использовать международную медицинскую помощь для контрабанды была остановлена на КПП Керем-Шалом. Сотрудники службы безопасности Министерства обороны совместно с представителями координатора действий правительства на территориях обнаружили сотни пакетов с табаком, которые хитроумно были спрятаны внутри инвалидных колясок, предназначавшихся для жителей сектора Газа. Проверка грузов была усилена из-за участившихся случаев незаконного провоза товаров. По факту контрабанды начато уголовное расследование, а контроль за каждой партией грузов теперь станет еще жестче. Очередная погоня на дорогах юга страны завершилась арестом и предъявлением обвинений. патрульные муниципального подразделения Тель-Шевы заметили в поселке подозрительный автомобиль. Водитель проигнорировал требования остановиться, нажал на газ и попытался оторваться. Когда же скрыться на машине не удалось, нарушитель бросил ее и побежал, но полицейские догнали и задержали его. Выяснилось, что за рулем находился местный житель в возрасте 20 лет, который уже был лишен прав судом на 2 года. Прокуратура дорожной полиции округа Негев оперативно подала против задержанного обвинительное заключение и потребовала оставить его под стражей до завершения судебного процесса. Сегодня, в среду, 3 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум – плюс 27 градусов, ночью – 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская кухня сформировалась на перекрестке ближневосточных традиций. И особенно это заметно в использовании специй. Многие из них пришли из арабской, йеменской и североафриканской кухни и стали частью повседневной еды. Первая и, пожалуй, самая узнаваемая история связана со словом «заатар». В строгом смысле заатар – это название растения, дикого тимьяна, который растет в регионе. Но в израильском быту тем же словом часто называют и смесь специй на его основе. Такую смесь обычно едят с оливковым маслом, посыпают лепешки, добавляют к сырам и овощам. Для многих это вкус детства и дома. Вторая важная приправа – сумах. Он дает кислый, свежий вкус и часто используется там, где в других кухнях добавляют лимон. Сумах кладут в салаты, к мясу, к рыбе и овощам. Эта приправа пришла из арабской кухни и давно стала привычной в израильских домах. Третья приправа – хаваидж – традиционная йеменская смесь специй. Существует несколько вариантов хаваиджа – для супов, для мяса и даже для кофе. Помимо вкуса, хаваидж ценят и за его согревающий эффект. В йеменской и израильской традиции его часто добавляют в супы в период простуд и общего недомогания. Не как лекарство, а как часть поддерживающего домашнего рациона. Через эти специи можно увидеть историю страны, миграции, соседство культур и то, как разные кулинарные традиции постепенно сложились в общую повседневность. Так специи в Израиле становятся не просто добавкой к еде, а частью культурной памяти и повседневной жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
2: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Смена руководства в главной разведывательной службе Израиля знаменовалась бескомпромиссными заявлениями высшего руководства страны в адрес Тегерана. Напомню, что накануне глава правительства Бенямин Нетаньяху публично пообещал, что Израиль приложит все усилия для ускорения падения действующего иранского режима, подчеркнув, что внешнеполитическое ведомство и спецслужбы обязаны навсегда лишить Тегеран возможности угрожать еврейскому государству ядерным оружием, а также баллистическими ракетами. Нетаньяху напрямую поставил перед Романом Гофманом задачу удерживать Моссад на передовой борьбы с иранской экспансией. Серьезный прецедент в рядах армии обороны Израиля. Раскрыта крупная схема хищения и продажи оружия непосредственно из боевых частей. Расследование завершилось передачей дела в военный суд. На скамье подсудимых оказались двое солдат срочной службы с севера страны. Главный фигурант, пользуясь технической должностью, обкрадывал спящих бойцов в палатках. Кроме того, прямо со сборочного пункта из боевой машины он похитил еще и боеприпасы. Все это помогало ему похищать еще один солдат. Сообщники успели продать 3 единицы оружия, выручив за каждую сделку более 100 тысяч шекелей. Организатор также пытался подкупить сослуживцев для расширения своей сети. Сейчас же прокуратура требует оставить обвиняемых под стражей до конца процесса. Новый виток расследования масштабного коррупционного скандала на севере страны в городе Нарии обнажил связи местных чиновников с организованной преступностью. Как сообщает общественный вещатель Израиля Кан-11, под следствием известный криминальный авторитет Шмули Харуш, который фактически установил контроль над городскими комитетами по планированию, строительству и проведению тендеров. В центре дела оказался и заместитель мэра Дмитрий Эпштейн. Суд уже продлил его арест на 9 суток по подозрению в получении взяток и содействии мафиозным структурам в получении строительных подрядов на миллионы шекелей. В рамках спецоперации, которую ведомство ЛАВ-433 и налоговое управление готовили больше года, правоохранители провели обыски на 20 объектах, конфисковав элитную недвижимость, дорогие автомобили и яхту, сообщает Кан-11. Циничная попытка использовать международную медицинскую помощь для контрабанды была остановлена на КПП Керем-Шалом. Сотрудники службы безопасности Министерства обороны совместно с представителями координатора действий правительства на территориях обнаружили сотни пакетов с табаком, которые хитроумно были спрятаны внутри инвалидных колясок, предназначавшихся для жителей сектора Газа. Проверка грузов была усилена из-за участившихся случаев незаконного провоза товаров. По факту контрабанды начато уголовное расследование, а контроль за каждой партией грузов теперь станет еще жестче. Очередная погоня на дорогах юга страны завершилась арестом и предъявлением обвинений. Патрульные муниципального подразделения Тель-Шевы заметили в поселке подозрительный автомобиль. Водитель проигнорировал требования остановиться, нажал на газ и попытался оторваться. Когда же скрыться на машине не удалось, нарушитель бросил ее и побежал. Но полицейские догнали и задержали его. Выяснилось, что за рулем находился местный житель в возрасте 20 лет, который уже был лишен прав судом на 2 года. Прокуратура дорожной полиции округа Негев оперативно подала против задержанного обвинительное заключение и потребовала оставить его под стражей до завершения судебного процесса. Сегодня, в среду, 3 июня, на территории страны установится комфортная погода с переменной облачностью. Согласно прогнозам метеорологов, температурные показатели на большей части территории Израиля будут полностью соответствовать средним значениям для сезона. Дневной максимум – плюс 27 градусов, ночью – 20 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милый, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

sexy people.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Махтеш Рамон – одно из самых необычных природных явлений Израиля. Его часто называют кратером, но с научной точки зрения это уникальная эрозионная форма рельефа, характерная почти исключительно для пустыни Негев. Махтеш Рамон расположен на юге страны, рядом с городом Мицпе-Рамон. Его протяженность составляет около 40 километров, ширина – до 9 километров, а глубина достигает 500 метров. Это крупнейший махтеш в Израиле и один из самых больших в мире. В отличие от вулканических кратеров или следов падения метеоритов, махтеш образовался в результате длительного природного процесса, продолжавшегося миллионы лет. Более твердые породы сформировали края, а мягкие слои в центре постепенно разрушались под воздействием воды и ветра. Махтеш Рамон часто называют геологической лабораторией под открытым небом. Здесь обнажены слои горных пород, возраст которых исчисляется десятками и сотнями миллионов лет. Именно поэтому это место привлекает ученых, геологов, палеонтологов и исследователей природных процессов. Сегодня Махтеш Рамон входит в состав природного заповедника и используется для научных исследований, образовательных программ и экологического туризма при строгом сохранении природной среды. Таким образом, Махтеш Рамон – это не просто впечатляющий пейзаж, а место, где можно буквально увидеть историю Земли, написанную в камне. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Современный иврит живет не только в учебниках. Он звучит на улице, в маршрутках, на рынках и в кофейнях. Сленг короткий, яркий и часто говорит больше, чем целое предложение. Например, «яллабай» – быстрый способ попрощаться, неформально, весело по-израильски. Сказал и пошел дальше. «Хаваль алазман» – дословно «жаль времени». Но на иврите это значит «супер», «бомба», «очень круто». Если кто-то говорит «амисада зот хаваль алазман», значит, это отличный ресторан. «Халас» – короткое и мощное. Пришло из арабского и значит «хватит». Так в Израиле ставят точку в разговоре. Быстро и без пояснений. «Баса» – облом, жалко, обидно. «Басуфашца фугешем» – «баса». Облом – на выходные ожидается дождь. «Зореем» – плывет по течению, про человека легкого и спокойного. «А коль то, вани зореем» – «все хорошо, я не парюсь». «Нишбарли» – «я больше не могу». Так говорят, когда все достало. Пробки, жара, очередь в банке. И, наконец, «эш» – «огонь». Это самое простое слово для всего, что классно. Фильм, концерт, блюдо или встреча с друзьями. Ивритский сленг – это не просто язык. Это ритм страны, где слова короче, эмоции ярче. Ивритский сленг – это не просто язык. Это ритм страны, где слова короче, эмоции ярче. А каждая «халас» или «баса» – уже целая история. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Израиль сегодня считается одним из заметных центров в области нейротехнологий. Речь идет о пересечении нескольких сфер – нейробиологии, медицины, инженерии и компьютерных наук. Здесь разрабатывают технологии для диагностики, лечения и реабилитации людей с заболеваниями и травмами мозга. Одно важное направление – интерфейсы мозг-компьютер. Исследовательские группы и стартапы работают над системами, которые считывают электрическую активность мозга и превращают ее в команды. Такие интерфейсы используются, например, в реабилитации после инсульта и у людей с тяжелыми двигательными нарушениями. С их помощью можно управлять курсором, протезом или тренировочной программой. Вторая область – нейростимуляция. Израильские команды участвуют в разработке устройств, которые точечно воздействуют на нервную систему электрическими импульсами. Это применяют при болезни Паркинсона, хронической боли, некоторых видах депрессии и других неврологических состояниях. Часть исследований связана с глубокой стимуляцией мозга, часть – с более мягкими, неинвазивными методами. Отдельный слой – диагностика с помощью алгоритмов машинного обучения. Разрабатываются программы, которые анализируют МРТ, КТ, ЭЭГ и другие данные и помогают врачам заметить ранние признаки деменции, эпилепсии, опухолей или последствий травм. Те же методы используют, чтобы оценивать риск осложнений и прогнозировать, как пациент будет восстанавливаться. Есть и практические решения для реабилитации и повседневной жизни. Это система виртуальной и дополнительной реальности для тренировки моторики и внимания. Носимые датчики, которые отслеживают поведение и состояние пациентов с нейродегенеративными заболеваниями и цифровые платформы, помогающие строить индивидуальные программы восстановления. Почему именно здесь? Потому что в Израиле удачно совпали несколько факторов. Сильные университеты и медицинские центры, развитая культура стартапов и доступ к инженерам, которые умеют быстро превращать исследовательские идеи в рабочие прототипы. В результате многие израильские нейротехнологические решения проходят клинические испытания не только в местных больницах, но и в клиниках Европы и США. Это одна из тех областей, где влияние маленькой страны хорошо видно на глобальной карте медицины и технологий. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: сбежать от повседневной суеты, отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Отношение к возрасту в Израиле формируется не только социальными привычками, но и глубокими культурными и религиозными основаниями. В израильском обществе уважение к старшим и к родителям закреплено как норма, а не как жест вежливости. И в иудаизме, и в исламе почитание родителей и старших считается одной из базовых ценностей. Это уважение не декоративное, а практическое. Забота, вовлеченность, ответственность за благополучие старшего поколения. Исторический опыт также сыграл ключевую роль.

свою роль. Израиль создавался людьми, которые часто приезжали уже взрослыми, с тяжелым жизненным багажом. Возраст здесь ассоциируется с пережитым опытом, вкладом и ответственностью, а не с утратой статуса. Старшее поколение долгое время было опорой семьи и государства. И это ощущение сохраняется до сих пор. Важно и то, что в Израиле старость не означает автоматического ухода из активной жизни. Люди продолжают работать, участвовать в общественной деятельности, волонтерить, учиться, спорить и высказываться. Возраст редко служит поводом исключить человека из разговора или принятия решений. В повседневной коммуникации это выражается довольно прямо. С пожилыми людьми здесь не всегда говорят подчеркнуто мягко или дистанцированно. Но их включают в разговор, с ними спорят и советуются. В израильском контексте это и есть форма уважения, признание равноправия, а не создание отдельной возрастной витрины. Отношение к старости в Израиле строится на сочетании религиозной традиции, исторического опыта и современной социальной практики. Старший возраст здесь воспринимается не как конец активной жизни, а как ее продолжение, в другом темпе, но с сохранением достоинства и голоса. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсаны и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсаны и Хашмаль.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.

0: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Роман Гофман – будущий глава Моссада. И его путь к этой должности не похож ни на один предыдущий. Он родился в 1976 году в Мозыре. Затем вместе с семьей репатриировался в Израиль в 1990 и вырос в Аш-Доде. В 1995 он пошел служить в армию и выбрал бронетанковые войска. Направление, которое обычно не связано с разведкой. Но именно там сформировался его стиль. Структурность, оперативная дисциплина и способность принимать решения в условиях неопределенности. За годы службы Гофман прошел все возможные ступени. Он командовал танковым взводом, ротой, 71-м батальоном 188-й бригады, затем 460-й учебной бригадой. Позже возглавил 7-ю бронетанковую бригаду «Саарми Гулан», а затем северную дивизию «Абашан». Его считали офицером, который умеет соединять оперативный опыт с управлением крупными структурами. В 2022 году Гофман возглавил Национальный центр учений сухопутных войск. А 7 октября 2023 года, когда по югу Израиля прошла волна атак, он оказался в числе тех, кто выехал на место боев в первые часы. В районе Сдерота Гофман вступил в перестрелку с террористами, нейтрализовал двоих и получил тяжелое огнестрельное ранение в бедро. Его эвакуировали, он перенес операции и прошел длительную реабилитацию. Этот период стал важной частью его профессиональной биографии, примером прямого участия, когда командир действует не из штаба, а в поле. После восстановления его назначили военным секретарем премьер-министра, одну из самых чувствительных и доверенных должностей в системе безопасности. Весной 24 года ему присвоили звание генерал-майора. В начале декабря 2025 было объявлено, что именно Гофман возглавит Моссад после завершения срока полномочий нынешнего директора Дэдди Барнеа. Его назначение воспринимают как заметный сдвиг. Впервые за долгое время руководителем внешней разведки станет человек, который пришел не из ее внутренних кадров, а из армии. Это говорит о том, что Моссаду может потребоваться именно оперативный, военный тип лидерства с акцентом на координацию, быстроту реакции и работу в многослойной среде угроз. О личной жизни Гофмана известно немного. Он живет в Аш-Доде, женат, отец троих детей. Коллеги описывают его как спокойного, точного и очень требовательного к себе человека, который умеет держать фокус даже в самые напряженные моменты. Путь Гофмана от репатрианта в бронетанковом подразделении до будущего директора Моссада – это история о профессионализме и последовательной службе. Именно такой профиль сегодня становится одним из самых ценных в системе безопасности Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель «Краун Плаза Хайфа» представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
0: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».

0: do. Look what you just made me do.
1: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Crown Plaza Haifa представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы, роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Crown Plaza Haifa. Над городом. Выше ожиданий.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Хотите сбежать от повседневной суеты? Отель Краун Плаза Хайфа представляет специальную акцию «Июнь над городом». Скидка 20% на проживание в будние дни. Вас ждут просторные номера с захватывающим видом на залив Хайфы. Роскошный спа-комплекс, крытый бассейн, джакузи и атмосфера абсолютного комфорта. Идеально для романтического отдыха, перезагрузки вдвоем или деловой поездки премиум-класса. Количество номеров ограничено. Звоните прямо сейчас. 04-835-23-52. Краун Плаза Хайфа. Над городом. Выше ожиданий.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.